0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами –

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ. Казак-ФМ.

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли увидел.

0: не берегла. На пороге ночка печальная.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: утро! Ну что, вот такой понедельник у нас сегодня. У микрофонов сегодня Юлия Кирюшна,
1: Андрей Мартынюк.
0: Да, и мы, знаете, что вот услышали, летела душа. Наша сегодня душенька летела на работу.
1: Соскучились по вам, наши родные, наши дорогие казаки-казачки. И давайте сегодня поговорим о такой теме. Хватает ли вам времени для того, чтобы уделить его близким? Для того, чтобы уделить... Вообще, хватает ли вам времени в сутках?
0: Да, 24 часа. Мы, знаешь, как-то последнее время я слышу фразу, вот куда делись сутки? Я только открыла глаза, а уже вечер. Ну, то есть, такое же на самом деле бывает. Сейчас такая скоротечная у нас жизнь, мы постоянно куда-то бежим, торопимся. Вот как вот в 90-х, да, успели все, в школу сходить, на речку сходить, домашку сделать, мультики посмотреть в определенное время.
1: Это только
0: прочим.
1: Час прошел, да?
0: Да. И еще с друзьями во дворе болтали, гоняли и по гаражам скакали. И не жаловались, что времени было мало. Да. Дорогие наши радиослушатели, вы знаете, мы сегодня решили сделать так. Перекличка наша стандартная по номеру телефона +7 928 401 2020. Но отдача сегодня будет нестандартная. Тот, кто первый пришлет... Откуда? Скажи, откуда?
1: Из Краснодара.
0: Тот, кто первый пришлет нам красивое фото или парочку слов из Краснодара, мы отправим вам видео нас, ведущих, в ваш прекрасный Макс. Мы просто вот так вот запишем вам доброе утро из нашей студии. Да? Прикольно?
1: Отлично.
0: Прикольно. И поговорим, хватает ли вам 24 часа в сутках.
2: Алло, село!
3: Частушка для казака от Светланы Слюсаренко из станицы Новотитровской.
4: А на волне Казак FM все поют и пляшут. Ты включай его скорей, это гордость наша.
3: Реклама на Казак FM.
5: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Квартира у Черного моря за 22 200 рублей в месяц?
8: Да.
7: Где подвох?
8: Никакого. Льготные условия для новых территорий. Жилой комплекс «Белые пески». Инвестиция у Черного моря стала доступнее. 8 800 550 44 25. Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ПСК от 18,662 до 25,643%. Ставка от 2% годовых. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Лицензия номер 1000. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека на новых территориях». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сеть стоматологии «Имплант Клиник» – широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. «Имплант Клиник» – забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Кольца, серьги, кулоны, якутские бриллианты. Украшения из золота и серебра на любой вкус и бюджет. На ювелирной выставке в бизнес-центре «Централь» на Красной. Напротив Дома книги с 15 по 18 октября. 0+.
12: До 720 тысяч рублей выгоды при покупке «Газель Next» или «Газель NN» в «Технотемп». Обновляйте автопарк на выгодных условиях и выбирайте автомобиль, который работает на ваш бизнес. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Официальный дилер бренда «ГАЗ» «Технотемп». Краснодар, улица Бородинская, 160/3. Телефон 8-661-205-07-81.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: наши дорогие. Доброе утро. Мне хочется сказать не только Краснодару, но и всей России, потому что приветы летят уже в нашу студию. Друзья, сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина
1: и Андрей Мартынюк. 7 часов 16 минут на студийных часах, и сегодня мы говорим о теме.
0: А тема у нас сегодня: хватает ли вам 24 часа в сутки? Вот тебе хватает?
1: Ага, знаешь, такое есть кубанское слово «сейчас».
0: Если бы хватало, ты бы, наверное, уже на 4 языках разговаривал,
1: ну,
0: да?
1: Ну, как минимум, да.
0: А вот, знаешь, реально жизнь стала быстрее. Вот как будто кто-то незаметно прибавил скорость на кнопке play. Знаешь, так вот так вот делается. Но самое важное, что, ну, вот надо, наверное, не гнаться за каждым делом, а выбирать то, что реально важно.
1: Ну, а мы по нашему номеру, Макс, обратились к нашим слушателям для того, чтобы они присылали свое видение. Давай почитаем, что у нас уже.
0: Они нам пишут, что нам надо доброе утро им желать. И они нам желают доброе утро. Доброе утречко, мои самые искренние и хорошие ведущие, Юлечка, Андрей, с приветом вам из Усть-Лабинска. Людмила нам пишет. Еще нам пишет Валентина из Мингрильска. Вот солнышко взошло, всем пора вставать. Давно радио быстрее включать, настроение поднимать. Мы согласны. Вот есть люди, которым, наверное, хватает времени на все, абсолютно. А почему бы нет? И мы хотим узнать у вас, дорогие слушатели, пишите нам по номеру телефона +7 928 401 2020. Какой вот маленький секрет может быть у вас, чтобы все успевать?

0: языках они говорят.
1: Ну...
0: А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а ты знаешь, что такое Барефдзес?
3: Здравствуйте по-армянски.
0: Ты что, знаешь армянский?
3: Просто один из моих лучших друзей Тигран, армянин. Ему приятно, когда я с ним так здороваюсь.
0: А откуда армяне у нас на Кубани появились?
3: О, Нина, армяне здесь начали жить еще задолго до русских. Еще 2000 лет назад воины армянского царя Тиграна Великого по договору с греками охраняли их города. Потом, в средние века, армяне поселились на берегах Кубани в предгорьях Кавказа. Там они жили бок о бок с черкесами, другим местным народом. Их даже стали называть черкесогаями, то есть горскими армянами. Но при этом они сохраняли свои традиции и христианскую религию. Даже место, где они жили, назвали в честь древней столицы Армении – Армавир. Сейчас это большой город в нашем крае.
0: И все армяне Кубани там живут?
3: Конечно, нет. Много армян в Туапсинском районе, в окрестностях Анапы. Там они поселились больше 100 лет назад, когда бежали из Турции. Большие армянские общины в Сочи, Краснодаре и других городах. Всего армян живет в нашем крае около 275 тысяч человек. Больше только русских. А откуда ты знаешь приветствие Барефдзес?
0: Одноклассники научили. Может, я с ними до конца школы и армянский язык выучу?

0: Сегодня доброе утро, мы хотим
1: доброе
0: вам сказать.
1: Доброе понедельничное. Андрей Мартынюк,
0: Юлия Кирюшина.
1: И вы наши любимые и дорогие слушатели.
0: А помнишь, как в детстве время тянулось иначе? Вот лето казалось бесконечным, а один день это была у нас целая история. И мы успевали столько всего.
1: Ну, мы вообще часы-то сверяли. Почему? По кукушке сверяли. Выйдешь там. Кстати, как называется самец кукушки?
0: Кукушка, я не знаю, а у них... Это интересно. Очень быстро надо было ответить. Это было невозможно. Да по какой кукушке, я тебя умоляю? Мы по крику «Юля, иди домой!» Вот этому мы определялись, когда домой пора уже идти.
1: Так не хотелось, потому что считалось, что день бесконечный, интересный. Ну, а как у вас сейчас?
0: Мы... Вот это интересно. Мы очень ждем ваших сообщений. Нам тут прилетают огромные приветы, желания, хорошего понедельничка от Татьяны. Виктор Сердюков, большое вам спасибо. Огромное. Мне, наверное, цветы присылают. Это не может не радовать. Итак, мы сегодня говорим о том, хватает ли вам 24 часа в сутки. По номеру телефона +7 928 401 2020 вы нам пишите, а еще лучше позвоните, потому что мы уже сейчас готовы будем разыграть с вами

0: Казаки и казачки.
1: Слушай, я тебя сегодня не узнаю, поэтому я не могу сориентироваться. Итак, доброе утро, я хочу сказать. У нас сегодня понедельник, настроение у меня бодрое. Андрюх сегодня вяленький, но ничего страшного. Мы сегодня разговариваем о том, что же, хватает ли вам времени 24 часов вот этих вот несчастных. И хотелось бы поиграть. И мы анонсировали, да, что у нас послесловица и номер телефона +7 928 401 2020. Прямо сейчас дозванивайтесь, у вас есть возможность выиграть приз. Ну, а если нет, я читаю сообщение. Илья из Кропоткина нам пишет: помню, в 90-е лето начиналось с того, что я выкатывал велосипед из сарая и уезжал, куда глаза глядят. И ведь не было ни навигатора, ни телефона, а то, что знал, точно знал, что я найду дорогу. Вот это чувство свободы, оно было настоящим. Итак, ой, как хорошо. У нас звонок есть. Алло.
2: Алло.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Откуда вы нам звоните?
2: Славянский район. Ольга.
1: Ага. Ольга, вы готовы поиграть с нами в послесловицу?
2: Готова.
1: Отлично. Я вам напомню наши правила. Значит, у нас есть три послесловицы. Вам нужно будет дополнить их или правильно, или смешно, или интересно. И тогда вы сможете получить приз, если ответите на две верные. Вы готовы?
2: Готова, спасибо.
1: Отлично. Итак, время не деньги, потеряешь не...
2: Ну, не найдешь.
1: Ну, конечно же, конечно. Так, отлично, дальше поехали. Год тих до час.
2: Повторите.
1: Год тих до час.
2: Громок.
1: Ну, там есть немножечко другое слово. Давайте подумаем еще разок. Там прям вот, как они, созвучные. Год тих до час. Лих.
2: Ну, веселей тогда, или громче, веселей.
1: Он лих, до час лих.
2: А, лих.
1: Год тих, до час лих. Так, отлично. Ну и третье. Добрый совет ко времени.
2: Всегда вовремя.
1: Ну, ладно. Андрюха посчитал, что хорошо. Добрый совет до времени, ко времени хорош. То есть, чтобы это все было вовремя. Итак, Ольга, скажите, пожалуйста, если у вас 24 часа, хватает ли вам их или все-таки нет?
2: Конечно, не хватает. И время, и дни, и года бегут неумолимо. Конечно, не хватает.
1: Ну вот если бы у вас был один час свободного времени, и вот нового времени, 25-й час, что бы вы там сделали?
2: Ну, мне кажется, я все бы сделала за этот час, что не успела сделать за 24 часа.
1: А, давай.

0: перейдем на хорошую песню. Давай.
1: Алло, село!
2: Люба, братцы, 104.

Доброе утро. На часах 07:56. А это значит, что уже пора слушать ваши поздравления. Но сегодня мы будем его зачитывать. И пишет нам Светлана из Иркутска, на секундочку. Хочу поздравить свою любимую бабушку Ирину Владимировну, которая живет в станице Динской. С днем рождения. Ты у меня самая заботливая, самая мудрая и самая родная. Спасибо за твои советы, за твои пироги, за то, что умеешь очень...

0: одним словом все сделать светлее. Пусть здоровье не подводит, сил хватает на все твои дела. И каждый день приносит хоть одну маленькую радость. Очень тебя люблю и скучаю, обнимаю крепко-крепко. Вот такие поздравления у нас теплые. И вы знаете, самое главное, чтобы в 24 часах наших прекрасных суток вам хватало времени на самых близких и самых дорогих людей. Ну а мы отправляемся сейчас во второй час нашего утреннего шоу.
1: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
2: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
3: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. «Славянский кирпич» 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наши!

0: Кто торопится, тот никогда никуда не успевает. Что действительно мешает все успеть? Много дел или задач? Или все-таки лень и вера в то, что сделается потом, все успеется, и все равно ты ничего не успеваешь? Но я с уверенностью могу сказать, что когда ты устал, то тебе сложнее, и точно будет лень, и все из рук у тебя будет валиться. Так давай же просто закроем глаза и 5 минут дадим себе отдохнуть. И послушаем хорошую музыку на утреннем шоу «Алло, село».
1: Чистушка для казака от Лидии Васильевны из села Сергеевского.

0: опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: студийных часах 8 часов 15 минут. Это уже идет второй час утреннего шоу «Алло, село». Сегодня мы говорим с Андреем Мартынюком о том, что вот хватит 24 часа в сутки или не хватит. И на самом деле, как показывает практика, не хватает. И очень многим нашим радиослушателям не хватает. Но я знаю, что предлагаю. Я предлагаю, давайте в понедельник не будем наводить суету. Вот я обычно предлагаю в понедельник наоборот суетиться. А сегодня на Андрюх смотрю и думаю, не будем наводить суету, оставим вот этот понедельник размеренным, спокойным и малоговорящим. Ну, это я сегодня, Андрюха у нас малоговорящий.
1: Ну, потому что есть повод.
0: Я сегодня буду говорить. И сейчас буду читать ваше сообщение. Ирина пишет. Я без планера не могу жить. Я записываю туда все от и до. От самых мелочей до самых важных при покупок и поездок. Ну, это логично. Но почему нет? Я как-то тоже пользовалась планером, но потом потеряла его. Ну, дальше мы читаем. Ирина из Краснодара пишет. А я вот вспомнила детство. Мы сидели на лавочке у подъезда, болтали обо всем, и время будто замирало. Сейчас ловлю себя на мысли, что мне не хватает вот этого простого, просто посидеть и поговорить. Но как будто бы я тоже заметила, что мы крайне редко просто можем кому-то позвонить, чтобы поболтать. Мы позвоним обязательно по какому-то делу. Вот у меня есть, например, один чат, в котором мы можем написать «Привет, как дела?» и потом излить душу. И это нормально, и так многие делают. И вот, знаете, вот еще нам пришлось читать сообщение. Дмитрий пишет, не знаю откуда. Я вот отдыхать совсем не умею. Вот от слова совсем. Но сейчас я сижу в офисе, услышал Юлю, и знаете, я закрыл глаза на 5 минут. Неужели меня кто-то слушает, мои советы? И мне безгранично приятно. Дмитрий, иногда закрывайте глаза хотя бы на 5 минут и думайте о хорошем. А мы сейчас по номеру телефона +7 928 401 2020 будем ждать ваших звонков и сообщений. Хватает ли вам 24 часа

0: «Кошка для казака» от Натальи Ерохиной из села Марина.
1: На любимом казачке новости послушаю. Поздравления, разговоры, все я переслушаю.
0: Реклама на «Казак FM».
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Опытные хирурги и новейшее оборудование. Клиника New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Раз!

0: в огороде.
1: Квартира у Черного моря за 22 200 рублей в месяц?
2: Да.
1: Где подвох?
2: Никакого. Льготные условия для новых территорий. Жилой комплекс «Белые пески». Инвестиция у Черного моря стала доступнее. 8-800-550-44-25. Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ПСК от 18,662% до 25,643%. Ставка 2% годовых. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Лицензия номер 1000. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека на новых территориях». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сеть стоматологии «Имплант Клиник» – широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. «Имплант Клиник» – забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Что у нас на выходных?
6: Велозабег в парке.
5: Я готов.
6: И я могу.
7: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
8: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста ООО «Родинка».
11: Ищите идеальный звук в Пультру. Большой выбор акустических систем, виниловых проигрывателей, хай-фай техники и концертного оборудования. Мы обновляем ассортимент и дарим скидку до 20% по промокоду RETRO23. Приходите в наш салон по адресу Северная, 392. В Пультру знают, как должна звучать любимая музыка.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Доброе утро. Утреннее шоу «Алло, село» звучит в ваших динамиках. И сегодня здесь у микрофона я, Юлия Кирюшна. И знаете, я тут немножко сказала вам о том, что можно выиграть билеты в нашей рубрике «Сегодня куда пойти, что посмотреть». И это будет розыгрыш у нас сейчас от Red Orchestra, который приглашает послушать хиты Италии. И вот у нас сейчас есть звонок. Нет звонка, к сожалению. Значит, рассказываю вам, пока у нас это будет петь очень хороший наш друг Дмитрий Ремезов, там же будет Мария Набокова, там же будет Серджио Абара. Это будет 14 октября в 14:00 в филармонии. Поэтому, если вы хотите туда попасть, вы можете сейчас позвонить по номеру телефона +7 928 401 20 20. И вот звонок. Алло. Алло.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как зовут вас?
2: Александра Яковлевна.
1: Александра. Александра Яковлевна, откуда вы нам звоните?
2: Новокитаровская.
1: Отлично. Итак, значит, вы уже, наверное, услышали, да, что мы сегодня разыгрываем билеты. И самое интересное, это спонсор, да, у нас Red Orchestra. Нужно ответить всего на один вопрос. Что в переводе обозначает название народного итальянского инструмента мандолина? И у нас есть три варианта ответов. Мандола в переводе с итальянского означает миндаль. Второй вариант, потому что завезли его из Китая и привезли китайские чиновники мандарины. И третий вариант, мандолина от слова медаль. Это перевод из итальянского «миндаль». Привезли из Китая китайские чиновники мандарины. Или мандолина от слова «медаль». Ваш вариант, как вы думаете?
2: Наверное, из Китая завезли.
1: Давайте вы хорошо подумаете, Александра Яковлевна.
2: Не медаль и не из Китая, а какая вот эта третья еще?
1: Миндаль. Мандола в переводе с итальянского означает миндаль.
2: Да, да.
1: Вот за этот вариант вы хотите проголосовать? И просто скажите «да» и все. Медаль все-таки?
2: Миндаль.
1: Ну да, слава Богу. Александра Яковлевна, еще раз вам напоминаю, что спонсор билета Red Orchestra. Ребята подарят билет на две персоны. Хиты Италии можно будет послушать 14 октября в 14:00 в Краснодарской филармонии. И я вас поздравляю, билеты будут ваши. С вами свяжутся наши девочки и обязательно передадут вам их. А я еще хочу рассказать, куда же можно отправиться. У нас идеальный свидетель в ДКЖД будет проходить спектакль. Вот знаете, эта пьеса, она вот, как сказать, во-первых, начнем с того, что она написана председателем гильдии драматургов Петербурга Валентином Красногоровым. Это идеальный свидетель. Это, знаете, у меня недавно ходила подруга, и она мне рассказала, что, она говорит: Юль, это такая головокружительная история о страсти, о любви, о верности, тонкая, трогательная, это прям реличная комедия. И вот я советую вам однозначно туда сходить. Ну, а мы что делаем? Мы отправляемся с вами в третий. В варенички ленивые мы отправляемся. И номер телефона +7 928 401 20 20. Найдите время в этих сутках и поделитесь приятными словами с

0: Ленивые вареночки.
1: Мы продолжаем получать ваши сообщения. И в эфире поздравления с днем рождения для особенной женщины. Значит, пишет нам Дмитрий для своей крестной. Да, крестная мама, дорогая крестная, в твой праздник хочется сказать самое главное. Спасибо за твою заботу, за тепло, за невидимую опору, которую ты даешь просто своим существованием. Пусть впереди будет много светлых дней. Пусть сбываются все мечты, даже те, о которых ты вслух не говоришь. Здоровья, вдохновения и просто человеческого счастья. С днем рождения. Ну, а я тоже присоединяюсь к таким замечательным и теплым словам. И хочется, наверное, сказать от всей нашей радиостанции. Всем, кто сегодня причастен к какому-то празднику, такой, знаете, личному празднику, я поздравляю вас от чистого сердца, от большой нашей казачьей души. А мы погнали в третий час и хорошая музыка.
0: Как же поют земляки!
2: Эх!

0: легче начинается, когда у тебя хорошее настроение. В понедельник, 9 часов, 9 минут, 3 час утреннего шоу «Алло, Сёло». Сегодня у микрофона Юлия Кирюшина. Итак, значит, что? 3 час, и мы уже говорим целых 3 часа, вернее, 2 часа и 3 начался, о том, что хватает ли вам 24 часа в сутки на все свои дела. Нужно ли вам больше времени? Или, может быть, наконец-то у нас появится человек, который напишет, скажет: «Юля, я вообще все успеваю, я еще и сплю по 10 часов, и вообще я супер работоспособный человек». Но, к сожалению, такого пока у нас не происходило. А в прошлом выходе я спрашивала у вас, сколько времени вы тратите на телефон? Сколько времени вы просто пропускаете впустую? И, знаете, мы узнали, сейчас посмотрели по исследованиям, которые были проведены в июне 2026 года, что 36% пользователей смартфонов листают экран без определенной цели, тратя на это в среднем 1 час 26 минут в день. Если перевести это в годы жизни, то за весь период человек может потратить на просто бездумные листания ленты около 4 лет и 8 месяцев. Дорогие мои, вы знаете, не надо просто так тратить свое время. И мы все успеем. А нам поможет сегодня и расскажет, как все успеть и не травмировать свой мозг психотерапевт Наталья Смульская, которая все подробно нам расскажет. Подключайтесь к нашей видеотрансляции. Я вас жду.
1: Частушка для казака от Александра Новикова из Анапы.
2: Эх, звучит казак КПМ громко на всю улицу. Подпевает старый млад, пляшут даже курицы.
1: Реклама на казак КПМ.
3: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: До 720 тысяч рублей выгоды при покупке «Газель Next» или «Газель НН» в «Технотемп». Обновляйте автопарк на выгодных условиях и выбирайте автомобиль, который работает на ваш бизнес. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Официальный дилер бренда «ГАЗ» «Технотемп». Краснодар, улица Бородинская, 160/3. Телефон 8-661-205-07-81.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: 9:15, третий час утреннего шоу «Алло, село». Сегодня у микрофона Юлия Кирюшна. Но третий час — это значит, мы всегда готовы встречать дорогих гостей. И сегодня наша гостья — психотерапевт Наталья Смульская. Доброе утро, Наталья.
1: Доброе утро.
0: Наталья, вы знаете, я сегодня вот пытаюсь разговаривать с нашими радиослушателями о том, хватает ли им 24 часа в этих несчастных сутках. Я сама даже поняла, что мне тоже не хватает. И скажите, вот правда ли, что сутки, они как будто бы стали короче, а дел стало больше? А это реально время ускорилось? Или это наша психика так реагирует на нагрузку?
1: Я думаю, что вряд ли мы сможем ответить на вопрос, ускорилось ли время. Мы не физики, не ученые, астрономы. Поэтому переходим к психике.
0: Да, вот этот вопрос, я думаю, будет сейчас
1: легче ответить. Это будет проще, понятнее и интереснее. Да, времени не хватает. А не хватает потому, что не столько время, сколько темп жизни у нас ускорился. И у каждого столько задач, которые наш организм не всегда может выполнять параллельно. Поэтому каждый человек, живя вот в этом темпе, он просто для себя должен поставить приоритеты. А куда? А что? А зачем? И самый главный вопрос – зачем? Потому что очень много дел мы делаем бессмысленно. Мы тратим время на то, на что его можно не тратить.
0: Получается, нам кто-то сегодня, нам сегодня наша ведущая Юлия Сорока говорила о том, что надо делать планер, составлять последовательность действий. Но почему-то этот планер постоянно пополняется. То есть ты еще предыдущие дела не сделал, а уже еще списочек написал. Как определить, что нужно на самом деле, а что нет?
1: Прежде всего, надо понять, а какой образ жизни у вас? Все мы живем в рамках. И эти рамки нас давят, нас разрушают и мешают нам сосредоточиться на чем-то важном. Поэтому постарайтесь для себя определить несколько своих главных сфер жизни. Ну, это семья, это работа, это какое-то время с интересными и любопытными для вас людьми, друзьями, например. И определите, какую часть времени своей жизни вы готовы разделить между этими сферами. Тогда вам проще будет составить этот план.
0: А бывает, знаете, человек вроде бы все успевает, но все равно чувствует вину. Я бы мог сделать больше. Откуда вот эта внутренняя планка? Все-таки вот потому, что мы не можем расставить приоритеты?
1: Нет, это прежде всего идет из воспитания. У некоторых людей есть так называемый синдром отличника, когда с детства от тебя требуют больше, больше, больше, и ты стремишься выполнить любую поставленную перед собой задачу лучше, лучше и лучше. И это приводит иногда к легким нарушениям, а иногда и к очень серьезным психическим расстройствам. Поэтому я, когда получала одно из своих образований, нам на первой встрече со студентами декан факультета сказал: «Знаете, дорогие студенты, у нас есть два диплома, красный и синий. Вы можете иметь красный диплом и синюю морду. Или синий диплом и красную морду. Я вам желаю второе». Вот знаете, я всегда говорю о том, что всех дел вы не переделаете. И хорошим для всех вы не будете. Вы должны быть хорошим прежде всего для себя, для своих близких, для тех, кого вы любите, для тех, кто для вас ценен. А пытаться произвести впечатление на весь окружающий мир – задача нерациональная.
0: Так, отлично. Вот это вот хорошо. Наталья, мы сейчас отправляемся в… Куда? Мы сейчас отправляемся с вами дальше в нашу видеотрансляцию. Мы предлагаем вам присоединиться в ВК в нашей группе и на сайте kazak.fm. Задавайте вопросы нашему гостю по номеру телефона +7 928 401 2.

0: дело!
1: Устал ты сегодня или не устал? Успел ты сегодня или не успел? Мы сегодня об этом говорим. Дорогие друзья, на студийных часах 9 часов 30 минут у микрофона Юлия Кирюшина. У нас третий час нашего утреннего шоу, а значит, мы встречаем гостью. И сегодня у нас психотерапевт Наталья Смульская. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Мы сейчас с вами поговорили за эфиром о том, что и выяснили, что устают люди, те, которые меньше всего делают, потому что у нас на сопротивление какому-то действию тратится больше всего энергии. И вот мне интересно, вы сказали о том, что нужно, чтобы было равенство между работой и отдыхом. Поработали, отдохнули. Но, а если ты не умеешь отдыхать?
0: Вот ведь мы действительно не умеем.
2: А что для тебя отдых? Дело в том, что физиологически отдых – это смена деятельности. Это то, что дает возможность работать нашему организму в другом режиме. То есть умение переключать режимы – это отдых. И для каждого человека важно понять, а как ты в своем ритме жизни можешь эти режимы переключать. Если, допустим, вы работаете в офисе, или вы работаете двигательно как-то, у вас работа физическая, значит, каждые 10 минут в час постарайтесь просто дать себе время на спокойное времяпрепровождение.
1: То есть, если ты слишком сильно двигаешься в рабочее время, да, тебе нужно сесть и отдохнуть.
2: Да.
1: А если ты, наоборот, сидишь очень долго в офисе, да, то тебе нужно пойти размяться.
2: Ну, в общих чертах так.
1: Угу. Значит, ну, мы знаем, что есть офисные сотрудники, например, у которых есть определенно отведенное время, чтобы они вставали и занимались чем-то другим. Да. Значит, это правильное действие. А если вот ты понимаешь, что ты в день делаешь и так очень много задач, и ты переключаешься в разные направления. Вот в таком формате как отдохнуть? Вот я, например, вот нам сегодня писал молодой человек о том, что он вообще не может отдыхать. А я в эфире сказала: закройте глаза, 5 минут просто полежите в кресле и ни о чем не думайте. Он говорит: я полежал, но мне легче не стало.
2: Вы знаете, приведу такой легкий маленький пример из практики. Я еще когда училась, был случай, когда женщина обратилась с обвинением себя в том, что она 15 лет не спит. Ну, приходит человек, пациент и говорит: я 15 лет не сплю. Начинаем исследовать, начинаем снимать показатели, снимать энцефалограммы, и оказывается, что каждые 3 минуты у нее на несколько секунд отключение, и организм спит. Но она при этом продолжает движение, она продолжает действие, и она даже не понимает, что она спит. За время суток накапливается полноценное время сна.
1: Угу.
2: Да. Поэтому, возвращаясь к молодому человеку, который говорит: мне не помогло. Очень часто, когда люди делают вынужденно что-то по какой-то рекомендации и не понимая, зачем им это надо, их это в большей степени будет напрягать. Они будут еще больше уставать от этого.
1: Так, это очень интересно. Получается, не всегда нужно слушать советом.
2: Слушать надо. Нужно слушать в первую очередь себя и спрашивать, что для меня отдых.
1: Вот об этом мы и будем говорить дальше. Если наши радиослушатели, у вас есть вопрос к нашей гости, вы можете задать его прямо сейчас, потому что Наталья Смульская у нас сегодня психотерапевт, и она явно даст вам нужный

0: Вот уже третий час мы говорим о том, хватает ли нам времени в этих сутках. 24 часа. Кто-то говорит о том, что жизнь стала слишком быстрой. Кто-то говорит о том, что мы стали слишком медленные. А кто-то говорит, что мы много работаем, но мало отдыхаем. А кто-то говорит, что у нас уровень жизни совсем другой. Мы сегодня говорим об этом с нашей гостьей. Сегодня у нас психотерапевт Наталья Смульская. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы сейчас говорили с вами за эфиром о том, что зависит ли темп жизни, ритм жизни людей от того, где они находятся. Регионы, города, страны. Зависит ли это, может быть, от религии? Или зависит от того, в какой семье вы живете? Вот скажите, вот мы слышали выражение о том, что северяне, они более медленные, а южане, они более активные. Как вы считаете?
2: Вы знаете, вот есть такой термин «замороженный», да? Все понимают, русскоязычные люди, о чем идет речь.
0: Да.
2: Никого не хочу обидеть, и не дай бог тех наших жителей, которые находятся и проживают на территории севера, нет. Но действительно, в холодные регионы темп медленный, потому что там нужно жить в режиме энергосбережения, в прямом смысле этого слова. Если ты будешь осуществлять большую активность физическую, у тебя будет тратиться количество энергии, и тебе не хватит ее. Поэтому есть определенный физиологический принцип. У южан наоборот. Мы
0: жаркие, горячие,
2: тем, что здесь у нас комфортные условия, мы можем себе позволить быть более темпераментными, более активными и более такими быстрыми. Возвращаясь к вопросу религии и философии конкретных народов, это тоже связано с особенностями физиологии. Всегда любая философия и любая религия, она под собой имеет какие-то физические основания. То есть почему? Всегда надо задавать вопрос, почему так происходит. Ну и скажу больше, сравнивать себя друг с другом не надо, все мы разные, в этом и прелесть. Учитесь находить плюсы именно в себе, в своем народе, и в своем регионе, и в своем темпе жизни. Если вас что-то не устраивает, ответьте на вопрос, что конкретно, и подумайте, что можно сделать, чтобы изменить это обстоятельство.
0: Получается, что мы можем изменить, если очень захотим.
2: Давайте так. Мы можем менять, вопрос степени, он пока остается открытый. Но, да, менять можем.
0: Главное, вопрос, захотеть. Что?
2: Да.
0: Первое, захотеть. Свой ритм жизни.
2: Свой ритм жизни однозначно, да. Можем, и это делать обязательно. Поскольку если мы, вот опять же, на скачках, вы все видели, загнали лошадь. Пытались из нее выжать все, что могли. К чему привело?
0: Она...
2: Погиб.
0: Все, погибла.
2: Все, она погибла.
0: Так, хорошо. Ну так получается, как мы все как загнанные лошади.
2: Правильно. Вот ассоциативное мышление дает нам определенные ярлыки. Так вот, я хочу пожелать всем нам выйти из этого клише и все-таки вспомнить, что мы люди, что мы можем регулировать многие процессы.
0: Мне понравилась ваша фраза. Вы сказали, ваша жизнь – это ваша жизнь. И да. У вас свой ритм и свой путь. Но так сложилось, что мы живем вот как-то в обществе, где все куда-то спешат, все куда-то торопятся. Я хочу, искренне хочу научиться останавливаться и замедляться. Вот это, наверное, самое важное. И мы сегодня... говорим в течение всех трех часов о том, как остановиться, как научиться отдыхать. И самое главное, просто захотеть.
2: Просто захотеть.
0: И научиться отвечать на свои же вопросы.
2: Конечно.
0: Чего я хочу?
2: Да. Да.
0: Спасибо вам большое, Наталья. Сегодня у нас в гостях психотерапевт Наталья Смульская, которая ответила на мои вопросы, которые я так долго копила. И вы, дорогие радиослушатели, никогда не стесняйтесь остановиться, посмотреть друг другу в глаза, выдохнуть и понять, чего хочешь ты. А я лишь хочу, чтобы вы отправились с нами дальше в наши дневные программы, а завтра в 7 утра мы снова будем вас ждать. До свидания!

0: Спонсор часа – группа компаний «Юси».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаешь, дорогая, скажу тебе всю правду. За всю мою жизнь у меня было только две красивых женщины.
2: Да? И кто же это вторая?
3: Да ты, собственно, и первую-то не знаешь.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

0: Петрович, а вы чё вчера так сильно ругались? С женой чё-то не поделили?
1: Да не, Руслан, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьей.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
0: Шутки, прибаутки.

0: Мама, правда, что на Кубани больше 100 народов живут? А на каких языках они говорят?
1: Ну...
0: А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а правда, что раньше к нам приплывали древние греки?
3: Не просто приплывали, Нина. Впервые греки появились на берегах Черного и Азовского морей больше 2000 лет назад. Они основали тут большие города и торговали с другими народами, которые жили тогда по соседству.
0: А сейчас древние греки у нас живут?
3: Древние нет. Они поэтому и древние, что жили в далекие времена. Сейчас в нашем крае живет много их потомков. Кто-то остался с тех самых давних лет, но многие приехали на Кубань уже гораздо позже, где-то 150 лет назад.
0: Откуда?
3: В основном из Турции, где они тоже жили по берегам Черного и Средиземного морей.
0: Им что, понравилось у нас?
3: Да, потому что наш мягкий климат похож на их родные места. Поэтому побережье Кубани стало для греков новым домом. Сегодня их в крае живет около 50 тысяч человек.
0: А где они живут?
3: Больше всего греков в Крымском районе. Он даже некоторое время так и назывался — греческий. А еще в Анапе, на берегу Черного моря. Но вообще греков много во всех больших городах края. Новороссийске, Сочи, Краснодаре, Геленджике.
0: Пап, а ты знаешь хоть одного грека?
3: Знаю. У Максима, мужа твоей крестной, греческие корни, и он ими очень гордится.
0: Ой, точно! Он же дочку как богиню назвал. Афина.
2: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Поехали как-то два заядлых кума-рыбака на Ахтанис сеточки посыпать. Ну, как говорится, обмыли это дело, там по одной, по второй, по третьей. В общем, утром просыпаются на берегу, земля кругом перерыта, сети стоят. Один другому говорит: кумы, ну ты вчера, конечно, набрался. Кто ж сети на берегу ставит? Второй ему говорит: кумы, кто бы говорил, вот кто бы говорил, где ты греб, там я и ставил.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00 Вареночки по вашим письмам на Казак FM. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17.45 на Казак FM.
2: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
0: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Салон «Штор», территория комфорта, открыт с 9 до 19 каждый день. Выгодная цена. Пошив штор под ключ. Мы открываем грандиозную распродажу. Город Анапа, Протапова, 88/2. С нами выгодно.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.

0: 99 FM у Лазаревска. Включай.
1: Дорогие радиослушатели Казак FM, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива и...

0: Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа.
2: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Казак ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Басоля – это белорусский народный струнный смычковый музыкальный инструмент. По форме, размерам и регистру он близок к виолончели. Струны на подставке басоли располагаются в одной плоскости. В этом главное отличие от виолончели, на которой верхняя часть подставки сделана в виде дуги. Играют на басоли как смычком, так и щипком, а также ударами по деке с помощью специальной колотушки. То есть она может быть и струнным, и ударным музыкальным инструментом. Делали его из дерева или из жести. Причем, чем дерево старше, тем ценнее басоля. Она была ведущим голосом на праздниках, а подпевали ей традиционно скрипка и бубен. Вместе они могли подчеркнуть и лиричность момента, и заставить танцевать. Басоля имеет звук густой, насыщенный, певучий, проникновенный. При сольных выступлениях кажется, что она разговаривает и нараспев беседует со слушателем. Звук басоли — это глубина чувств, это характер, это душа белорусского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вань, а Вань, подскажи, почему ты мне всегда даришь не то, что я хочу?
2: Так, а что ты хочешь-то?
1: Ну, я не знаю.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Голодный человек хуже сумасшедшего. Так говорят наши соседи турки-месхетинцы. Народ с очень непростой, грустной историей, лишенной корней и родины. Когда-то они жили на границе Турции и Грузии, в местах, которые назывались Месхетией. Отсюда и самоназвание народа – турки-месхетинцы. В начале 20 века они, как и многие другие народы, стали жертвой репрессий и были насильно депортированы в Узбекистан. В начале 70-х годов им разрешили свободное передвижение по стране, и именно тогда в Краснодарском крае появились первые 6 семей турок-месхетинцев. Они приехали и поселились в Апшеронском районе, в станице Кубанской. Вторая волна миграции началась спустя 10 лет. Тогда многие месхетинцы бежали от агрессии националистов в Узбекистане. Они селились в Абинском, Белореченском и Крымском районах, городах Новороссийской, Темрюк, станицах Кущевской и Гастагаевской. Многие из них сумели получить миграционные карты, российское гражданство и навсегда осесть на Кубани. Но большая часть отправилась в дальнейшее путешествие. Кто-то смог вернуться на историческую родину в Грузию, кто-то махнул еще дальше – в Америку. Но те, кто остался, теперь считают Кубань своей новой родиной. Здесь они занимаются сельским хозяйством, рожают детей и передают им традиции своего народа. Согласно переписи 2010 года, в Краснодарском крае прописано 118 турок-месхетинцев. Но эта цифра неточная. Дело в том, что девушки у месхетинцев очень рано выходят замуж и сразу же рожают детей. Делают они это почти каждый год, так что в стандартной месхетинской семье не меньше 7 детей. Так было раньше, так бывает и теперь. Кстати, до сих пор у турок-месхетинцев сохраняется разделение работы и дома на мужскую и женскую половины. Главой семьи у них всегда является мужчина. И его слово – закон. Такое же безусловное уважение к семье турок-месхетинцев проявляют и к старшим. По старшинству располагаются за столом во время еды. И даже готовят и подают на стол младшие женщины в семье. Правом дать имя родившемуся ребенку тоже располагают старшие – дедушка и бабушка. Если ваши соседи турки-месхетинцы, то вы наверняка знаете, что это очень большая и дружная семья, в которой время от времени играют большие свадьбы. Только вот свадьба по их традиции – это вовсе не женитьба молодых, а праздник с большим застольем, посвященный обрезанию кого-то из подросших мальчишек. Еще один праздник бывает на 40-й день после рождения младенца. В этот день ребенка в первый раз укладывают в люльку, пекут сладости и угощают ими всех соседских детей.
0: Добрые соседи!
2: Когда душа

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович?
1: Да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мариша, а ты обруч с утра крутишь? А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на казачьем диалекте означает слово «кабав»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Кабав, наверное, это пивная, где люди перекусить могли что-нибудь по-быстренькому.
3: Кабав, кабак, наверное, какой-нибудь.
4: Кабав, да, ужасный человек, плохой, как редиска.
5: Кабав, поросенок.
6: Кабав, это мешок, такой большой соломенный мешок.
7: Кабав, ну это заведение, наверное, какое-то. Наверное, пивное.
8: Кабав, это шашлык.
1: Кабав – это мясо, зачастую шашлык. На Кубани шашлык делали не только из мяса, но и рыбы. Кстати, раньше шашлык из осетра был распространен так же, как шашлык из баранины в Закавказье. На тюркском языке шаш – это мясо, а лык – это греть. В процессе приготовления традиционных кубанских шашлыков не используют кислые маринады. Так мясо сохраняет естественный цвет и вкус. Оце так.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Так, кто это у нас тут? Ага, Мария Петровна. Так, Мария Петровна, объясните, пожалуйста, собравшимся, почему вы развелись с мужем?
2: Ой, вы знаете, он относился ко мне как к собаке.
1: Это в каком смысле?
2: В смысле, он постоянно требовал от меня верности.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Здравствуйте, земляки!
1: Мы ансамбль «Криница».
0: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
2: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем!

0: Катя, ну скажи честно, ну как ты своего мужа приучила пораньше возвращаться с работы?
1: Да вообще без проблем. Ну вот он приходит, допустим, за полночь, а я ему из спальни кричу: «Коля, это ты?» А он? А он Петя.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сантехник закончил чинить кран и, значит, говорит хозяйке:
2: ну все, бабуль, с тебя бутылка.
3: Ой, милок, а может лучше деньгами?
2: Не, бабка, мне деньгами нельзя, я пропью.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть, восторг.

0: добрые соседи. Чего быть, того не миновать. Так говорят чуванцы. Это почти исчезнувший народ с северо-востока Азии. Остатки этого племени, отчасти слившиеся с соседними племенами, коряками, чукчами и юкагирами, отчасти совершенно обрусевшие, живут главным образом на Колыме. А их родственники-кочевники до сих пор бродят со стадами оленей, ведя такой же образ жизни, как и чукчи, и охотно выдавая за них своих женщин. Вопрос о браке решался положительно, если жениху удавалось поднять дерево и перебросить его через жилище – ярангу. Если юноша не нравился невесте, ему предлагали дерево потолще. Ну а уж когда отец невесты начинал пользоваться поленицей дров, нарубленных потенциальным зятем, считалось, что согласие на брак получено. Кстати, из молодого жениха-чуванца получался идеальный зять. После заключения брака муж поселялся в доме у жены вместе с родственниками, которых он был обязан кормить и опекать. И никаких, заметьте, претензий к теще. Кстати, во времена царской России предполагали, что чуванцы, возможно, потомки казаков, покорявших эти места столетием раньше. Так что присутствие их в Краснодарском крае может быть совсем не случайным. В России сегодня не больше 1000 чуванцев. Но нам с вами повезло. На Кубани живут аж 3 представителя этого народа. Узнать их по внешности непросто. Среди них есть и типичные монголоиды, темноволосые с азиатским разрезом глаз. Есть и светло- или рыжеволосые, с овальными лицами и широким разрезом глаз и более светлой кожей. К сожалению, на своем родном чуванском языке, близком к юкагирскому, они давно не говорят. Кочевники предпочитают говорить на чукотском, а оседлые чуванцы на особом диалекте русского языка. Во все времена чуванцы были хорошими охотниками и умелыми рыболовами, а все потому, что умели договариваться об успехе своих дел с самой природой. Сама земля у чуванцев традиционно воспринималась как некое божественное начало. Землю, как одушевленную стихию, ни в коем случае нельзя ругать, колоть, рубить или даже копать. Особенно если от безделья, то и зря. Нехорошо это. Тебя ведь, говорили чуванцы, она не трогает. Весной, когда на реках вскрывался лед, женщины и девушки бросали в воду бисер в подарок детям хозяина реки. Старым деревьям жертвовали ленты, тряпочки и деньги. А перед промыслом совершали обряд кормления огня. Кстати, если сосед-чуванец пригласит вас в гости, помните о запрете, связанном с домашним очагом. Ни в коем случае нельзя проходить между ним и главой семьи.
1: Добрые соседи! По пути сказать.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.

0: Мама, правда, что на Кубани больше 100 народов живут? А на каких языках они говорят?
1: Ну...
0: А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто такие белорусы?
3: Это жители страны Беларусь. Наверное, самые близкие нам по языку, обычаям и традициям среди всех славянских народов.
0: А почему они белорусы? Мы же тоже вроде белые.
3: О, Нина, это на самом деле не такой простой вопрос. Самое распространенное объяснение по внешности белорусов. У них в большинстве своем светлые волосы и глаза, а также они носили светлую холщовую одежду. Вот иностранцы и прозвали их земли «Белая Русь». А у историков есть еще такая версия. У древних славян существовало разделение территорий по цветам. Белая Русь на западе, черная на севере и червонная, то есть красная Русь, на юге.
0: А на каком языке они говорят?
3: На белорусском. Он близок нашему языку, однако все-таки немного другой. Но все белорусы прекрасно знают русский, так что никаких проблем в общении с ними не возникнет. И, возможно, ты уже общалась с кем-то из них и даже не поняла, что этот человек белорус. Так хорошо он говорил по-русски.
0: Они что, живут? И у нас тоже?
3: Конечно, белорусов на Кубани много, больше 23 тысяч. Вот, например, у твоей тети Иры папа белорус. Он долго жил здесь, но потом вернулся на родину. А многие белорусы остались жить в нашем крае навсегда, потому что наши обычаи и традиции белорусов во многом похожи.
2: Папа знает.

0: Даже если плохо, мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Аля, здорово.
3: Привет.
2: А что такое? Что-то у тебя с лицом не так?
3: Ой, на рыбалке же вчера была с мужем.
2: Да ладно? И что, поймала что-нибудь?
3: Ага. На спиннинг мужу наступила, такого леща поймала.
1: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ. Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани». «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Zac FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут с желанием идти на работу, чтобы отдохнуть там от семейных дел и детей. Это для наших соседей 300 рублей за капучино не жалко, а 400 рублей за банку кофе дорого. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, я научился предсказывать будущее.
1: Ну, предскажи мне, Русланчик.
0: В следующем году у тебя появятся седые волосы.
1: А, ты уверен?
0: На 100%. У тебя же сын в первый класс идет. 100% появится, по себе знаю.
1: Ну, вот что ты вот напоминаешь?

0: Мама, правда, что на Кубани больше 100 народов живут? А на каких языках они говорят? А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что это за странная такая фамилия? Всего 3 буквы. Ким.
3: Нина, это одна из самых распространенных корейских фамилий.
0: А как они приехали к нам на Кубань? Корея же далеко.
3: О, дочь, в России корейцы появились еще больше 150 лет назад. Но тогда они в основном жили на Дальнем Востоке, недалеко от своей родины. А к нам первые из них переехали в 30-е годы прошлого века. Тогда на Кубани решили выращивать рис, и пригодился корейский опыт. Ведь рис — это основная культура на Востоке. В 60-е годы прошлого века на Кубань приехало еще больше корейцев. И сегодня их живет в крае около 4000. Многие носят русские имена и отчества, но фамилии у них остались корейскими. Вот такими, очень короткими. Цой, Пак, Ким.
0: А они что-то значат?
3: Конечно. Цой — это высокая возвышенная гора. Пак — дерево или тыква. А самая часто встречающаяся фамилия Ким означает «золото».
0: Ух ты, красивая фамилия! Они что, золото добывают?
3: Почему же только золото? Может быть, такая фамилия появилась от того, что у них золотые руки. Корейцы — замечательные земледельцы, и многие из них на Кубани занимаются тем же, чем занимались их предки. Выращивают рис, лук, арбузы, другие культуры.
0: И морковку по-корейски?
2: Папа знает. Когда...

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

гусли – русский народный струнный щипковый музыкальный инструмент. Тончайший звук гусли сравнивается с звучанием натянутой тетивы. В древности она называлась гусла. Это одна из версий происхождения названия музыкального инструмента. Любые гусли состоят из корпуса, струнодержателей и струн. Для изготовления корпуса мастера предпочитают ель, кедр, рябину или клен. Заготовки должны быть хорошо просушены, не иметь дефектов, иначе гусли будет не петь, а скрипеть. Основной прием игры – бряцанье. Идут удары правой рукой по струнам сверху и снизу. Левая рука при этом заглушает ненужные струны. Их в целом у инструмента может быть до 70 штук. Звучание гусли пронизывает всю культуру Древней Руси. Богатыри играют на гуслях. На них же сказитель Баян прославляет подвиги князей в слове о полку Игореве. Так уж повелось, что гусляры либо восхваляли правителей, либо ругали. При царе Алексее Михайловиче Романове гусли отбирали у людей и сжигали на огромных кострах. Но народ продолжал играть, пусть и тайком, и сохранил этот уникальный музыкальный инструмент. Его звук звонкий, но в то же время нежный и мелодичный. Он и колокольный перезвон, и журчание ручья, и птичья трель. Песни гусли — это необъяснимая, неподвластная, прекрасная душа русского народа.

0: «Девушка для казака» от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
1: На Кубани мы живем, на родных просторах. Песни с казаком поем в городах и селах.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-8400.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Доброго вечера и отличного настроения желает вам радиостанция Казак ФМ. Вечерний выпуск «Вареничков» в эфире. Плюс 7-928-401-2020. Наш телефон. Звоните и пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Друзья, я Виктория Никитюк. Желаю вам доброго вечера и приподнятого настроения в нашей компании. Мы с Катюшей Полукаровой на смене этим вечером хотим подарить вам и хорошие новости, и прекрасный заряд бодрости на всю неделю. Первый день недели вот уже подходит к концу, 12 октября, и знаете, я сейчас слушала, Катя говорила, что звездопад необыкновенный, обязательно буду ждать свою звезду этим вечером. День кадрового работника в России, сегодня, думаю, кадровиков с удовольствием поздравляли, служба серьезная, поздравляем, желаем успехов и удачи. А в народном календаре Феофан Милостивый, знаете, читала об этом святом, очень богато жил, всегда приют давал тем, кто, ну, бедным людям, кто шел к вере, да, и вообще всегда помогал бедным. А потом, когда его очень тяжелую болезнь пережил, а потому что раздавал, оказался бедным к концу жизни. Но когда его не стало, прочитала вот о нем, что явился во сне одному из жителей города, где жил уже после своего ухода, и попросил его отодвинуть камень, под которым был захоронен. И вот, говорят, такое благовоние было, что весь город, вдыхая, еще и получали здоровье. Замечательно, друзья. Вот такой день необыкновенный, 12 октября. А в Краснодаре плюс 28 показывали городские термометры. На что я вам могу сказать? Ну, жарко так невыносимо. Я говорю, Катя, окна открыты. Она говорит, давай кондиционер. Это мы с Полукаровой так вечером. На самом деле, хочу про октябрь теплый подарить вам стихотворение прямо сейчас. Это Людмила Амельченко написала его в 1996 году. Октябрь теплый, будто выпросил аванс погоды. Вчерашний шторм на берег выбросил дары природы. Все в этом мире удивительно и странно, и льется музыка из патефонного рапана. Не проворонить эти дни кусочек счастья, вплетать осенние лучи в сезон ненастья. Первой дозвонилась в программу Анжела из Еленовского. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вика. Я хочу поздравить любимые подружки Светлана Вячеславовна Сакура с юбилеем. Желать крепкого-крепкого здоровья, счастья. Самое смешное желает она.
0: Ой, Светочка, как же это приятно. Ваша подружка по эфиру Анжела из Еленовского вот приветствует вас. И я узнаю, Свет, что день рождения. Конечно же, от души постоянную нашу радиослушательницу поздравим, всем радиоэскадроном. Света очень творческий человек, очень добрая. Знаете, как животных любит, подкармливает и птичек, и кошечек, и собачек. Светлый человек. Света обожает своих родителей, очень трепетно и к маме, и к папе относится. И друзей любит. Свет, всего самого-самого доброго. Вот сейчас про ту мечту, которая есть, самое главное, вспомните, и пусть она исполнится.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Анжела, я должна вас порадовать. Светлана, конечно же, слышала ваше поздравление и пишет: спасибо всем за поздравления, но торопитесь, у меня день рождения 15 октября. Вот так, Светочка, молодец. Друзья, пишите, звоните +7 928 401 20 20. Наш электронный адрес вареник@казак.фм. Если удобно, пишите ваше сообщение. Пишут казаки Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района. Они поздравляют с днем рождения сына их казака Алексея Вячеславовича Кузнецова с 19-летием. Поздравляем, желаем, чтобы исполнились твои мечты и желания. Пусть твой жизненный путь будет легок и удачен. Пусть на пути встречаются лишь хорошие люди, ждут приятные знакомства. Друзья пусть всегда поддерживают в разных ситуациях в жизни. Всего самого хорошего и доброго тебе. Я люблю, как казаки своих поздравляют. Во-первых, своих казаков, молодцы. Во-вторых, как хорошо вы пишете. Мне нравится. Умилила сейчас Евгения Федоровна Казарис из Хадыженска. Конечно же, не такое вас представляла. Какая вы милая. Ой, спасибо за фотографию, пишет. Дорогая Виктория Валерьевна, шлю благодарный вам привет. Пусть ваша жизнь продлится до 100 и до 1000. Ой, спасибо. Лет всем друзьям, родным, знакомым. Мое сердечное спасибо за поздравления, за ваше внимание, за понимание. Все в день рождения все поздравляли, отозвались. Хочу, чтобы до конца жизни со мной все остались. Люблю всех, целую, обнимаю. Голубушка, эту фотографию для редакторов я оставлю. Моя золотая, еще раз с днем рождения. Надежда Ивановна из Краснодара, наша не менее любимейшая радиослушательница, дозвонилась. Здравствуйте.
2: Николечка, золотой мой человечек. Добрый вечер, добрый хорошая вечер. Моя. Я хочу поздравить своего сыночка Кушу Юрия. Сегодня его день рождения. Сыночек, поздравляю тебя своим праздником. Хороший мой, любимый мой сыночек. Оставайся таким же добрым, ласковым, любящим. И пусть твои судьбы идут рядышком. Любовь, счастье и везение. И крепко тебе здоровье. Я тебя очень-очень люблю. Мама. И, пожалуйста, песенку, Викулик.
1: Да, песня с глубоким, с глубочайшим смыслом. Храни тебя, сынок. Обожаю эту песню. Сыночка у меня не случилось. Но всегда прям плачу, когда слушаю внимательно эти слова.

0: на Казак FM.
1: А у нас не север, у нас плюс 28 в Краснодаре. Присоединяйтесь, это вечерний выпуск «Вареничков». У нас всегда тепло, хорошо, во всяком случае, душевно, приятно и уютно. Галина Александровна из Краснодара передала всем привет и пожелала доброго, хорошего вечера. А Зонтовский прибежал в эфир «Казака». Саш прям бежал. Сегодня немного задержался. Готовлю бассейн к зиме. Чистил его и заливал. А сейчас буду трапезничать куриным супом. Погода у нас шикарная. Плюс 20. Октябрь радует. Виктория, желаю вам и нашим любимым радиослушателям Казак FM красивого осеннего настроения. Саша, вы прямо поэт сегодня. Хорошо, как всегда, написал, но еще и романтик включил. С прошедшим днем рождения Галину Васильевну Мищенко из станицы Владимирская. Накануне ей исполнилось 44. Желаем крепкого здоровья. Пусть все задуманное исполнится. Родные и близкие. Мама, муж, дети и сестра Галина Васильевна поприветствовали вас в нашем эфире. Так, смотрю еще. А вот Мурат Магомедович вот что написал. Меня зовут Мурат, я из Дагестана. Дагестан с нами, приятно. Дагестан, Киров, Пенза и Литва уже в перекличке, это здорово. Я сейчас в Краснодаре по работе. Хотел бы, чтобы вы послали привет человеку, которого зовут Сергей Юрьевич Агай. Вот кто слышит сейчас, пожалуйста, если Сергей Юрьевич вдруг нас не услышал, пожалуйста, передайте ему. Он занимается фермерским хозяйством, у него поля, сады. Очень хочется пожелать ему всего самого наилучшего. И кто знает его, коллеги, тоже желают ему всего самого хорошего, в том числе и я, Мурат. Просто пожелайте, самое главное, здоровья, а все остальное у него есть. И чтобы в дальнейшем у него были хорошие урожаи. И в семье пусть все будут здоровы, и мама его, и папа. Он очень хороший человек. У него было 1500 рабочих. Я старался всегда быть настоящим гражданином Российской Федерации. Я хоть из Дагестана, нормальный дагестанец. Думаю, на этом все. Спасибо вам, радио Казак FM. Ну и хорошо, выразили свою благодарность, пожелали всего доброго. Так, как говорится, спасибо за все. Ну вот, Агай Сергей Юрьевич, как ваши, я так понимаю, что подчиненные, подопечные, да, в прошлом, так вот хорошо о вас отзываются, привет вам передаем. А на выходных я же всегда говорю, в программах мы не скрываем, что программы готовятся заранее. Это что значит? Что программы выходят в записи, да? В понедельник, во вторник те письма, которые прилетели на адрес город Краснодар, улица Северная, 279, заранее они зачитываются в выходные, и поэтому, а вы в выходные все строчите мне сообщение. Виктория, ну зачитайте, пожалуйста, ну давайте что-то сегодня зачитаем. Лабинск, с днем рождения, с 80-летием Форманюк Раису Федоровну. А своей любимой тете хотим пожелать в прекрасный день рождения, как солнышко сиять. А чтоб радость и удача с тобой были всегда, чтоб ты жила, родная, до сотни лет, а наша любимая и дорогая. Любовь Александровна из Нововладимирской, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемая ведущая. Сегодня 12 октября. Хочу поздравить жительницу станицы Нововладимирской Селезнёву Валентину Михайловну. Уважаемая Валечка.
1: Да-да.
2: Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, крепкого здоровья, мирного неба. И пусть твои прекрасные дети и внуки радуют тебя. Оставайся, Валечка, такой, какая ты есть. Веселая, добрая, жизнерадостная. Крепко обнимаю, уважаю, целую. Твоя Любовь Александровна. Храни тебя Господь.
1: Валентина Михайловна, как приятно, правда? Так хорошо сказала, всего доброго пожелала и рассказала, какая вы хорошая. Михаил Михайлов, с днем рождения поздравляю всех тех, кто отмечает сегодня свой личный праздник. Ваш день еще не закончился, и мы, радиостанция Казак FM, от души вас поздравляем.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: По нашему, по вечернему теплу в вареничках на Казак FM. И я сейчас так хохотала. Вот пишет Татьяна Бирюкова из Волгограда. Волгоград, привет в перекличке. Добрый вечер всем. Кто-то готовит бассейн, трапезничает супчиком, а я готовлю котлеты по-киевски. Мы в тандеме. Это с Сашей, да, из Пензы. Давайте ваш супчик, мои котлеты, думаю, залетит по вкусу. Вика, прости, тебе только в приглядку. А мне, Таня, только в приглядку уже все пора. Давным-давно. Ну, красивые котлетки. Ой, как вкусно, аппетитно. Просто для настроения. Хорошего пожелать настроения женщинам и бабушкам Пластуновской. Крепкого здоровья. Вот станичницы Пластуновской, как вас приветствуют. Кристина пишет. И долголетия. Для тех, кто стал бабушкой, рюшечки и грядочки, и капуста в кадочке, блинчики, оладушки. Все умеют бабушки. Кто играет с внуками ночью, их баюкая. Кто их учит ладушкам? Все они, все бабушки. Даже если захотеть, никому так не суметь. Поздравляю бабушек, наших добрых лапушек. Ну, это, видимо, с прошедшим днем бабушек и дедушек. Нашего свекра, папу и дедушку Михаила Васильевича Жука из станицы Привольная. С днем рождения. Желаем всех благ и долголетия. С любовью от всех детей и внуков. А у нас в гостях Ярослав из Пятихатского. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Я хочу поздравить тетю с днем рождения. Хочу пожелать всего хорошего, здоровья, крепкого ей и всего наилучшего.
1: Ну, назовите же уже, как зовут ее.
2: Светлана Митина.
1: Угу. Светлана Митина, Ярослав позвонил, попросил хорошую песню обязательно для вас. А я хочу от Оли из Ивановской поздравить Нину Петровну Борисенко с праздником, с профессиональным, с днем сельского хозяйства. Дело в том, что Нина Петровна всю жизнь протрудилась в колхозе, отдала, я бы так хотела сказать, что отдала здоровье, все силы. Доярочкой работала, работала в овощных бригадах, да, собирали овощи. Ну, в общем, всю жизнь. И сейчас, как бы ни было трудно, здоровье не то, но и все равно старается справиться, вот, огородик свой, сад, и все, старается сама, хотя есть кому помочь. Нина Петровна, Оля желает вам крепчайшего здоровья, оставаться такой же доброй, приветливой, гостеприимной. Ну, в общем, всего самого-самого хорошего. И, конечно же, еще долголетия. И пусть оно будет счастливым, радостным и всегда с вашей очаровательной улыбкой.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: На Казак-ФМ.
2: Анатолий из Литвы приветствует всех и пишет: всем-всем слушателям и коллективу Казачка добрейший вечер и мои наилучшие пожелания. А у нас тоже, Виктория, потеплело. Сейчас плюс 11 днем, плюс 11 днем, 13, ночью 7. Закаляемся. Ой, Анатолий, как наши радиослушатели любят меня посмешить. Поздравьте, пожалуйста, мамочку Нину Семеновну Стрельникову из станицы Кирпильской Услабинского района с днем рождения. Передаю тебе самые теплые и нежные слова, дорогая моя любимая мамочка, на радио Казак-ФМ в Вареничках. Родная моя, с днем рождения. Ты самый дорогой человек в моей жизни, мое сердце, моя душа, моя поддержка и моя бесконечная любовь. Спасибо тебе за жизнь, за твою заботу, за доброту, за каждую молитву и за тепло твоих рук. Сколько бы ни было мне лет, для тебя я всегда буду очень маленькой доченькой, и ты для меня всегда будешь самым родным человеком на свете. Я желаю тебе, моя хорошая, крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни, душевного спокойствия, радости и как можно больше счастливых дней. Пусть глаза твои сияют от счастья, сердце никогда не знает печали, и каждый новый день приносит только добрые вести, улыбки и любовь. Пусть Господь хранит тебя, мамочка, и дарит тебе силы, благополучие и мир. А я очень-очень тебя люблю. И пусть расстояния не имеют значения, потому что мое сердце всегда с тобой рядом. Обнимаю тебя крепко-крепко, целую и посылаю тебе всю-всю свою нежность. С днем рождения, любимая мамочка. А с любовью, дочка Наташа. Ну, на выходных прилетело это сообщение. Неважно, думаю, ваша мама услышала. Добрый вечер. Люблю слушать радио Казак-ФМ. Сегодня хочу передать привет моей маме Ольге Анатольевне и сестре Серафиме Александровне. И желаю всем хорошего настроения. Екатерина Ивановна написала нам. Так, друзья, еще одно прочитаю прямо сейчас. С днем рождения Клавдию Ивановну Якунину с 75-летием. Здоровья, счастья, долголетия, мирного неба и чтобы каждый день приносил радость. Поздравляют сын Андрей, дочь Елена, внуки Алина, Софья и Игнат. Ну, я думаю, всех тех, кого хотели поздравить в выходные, это наши постоянные радиослушатели, и сейчас они, вы, дорогие наши именинники, улыбнулись. Наташа из Лабинска, добрый вечер, из Краснодара. Наташа, здравствуйте.
3: Добрый вечер, моя Виктория. Здоровья тебе. Сегодня я хочу поздравить Сашу Кузнечу в России. Спасибо за песенку, за привет в воскресенье. Вот по вашим песням я слушала. Мы с подружкой, еще из 20 назад, в 21 году, на России, увидела Сашу Кузнечу, хороший, близкий парень. Чем тебе большого спасибо. А я еще привезла своему любимому Дмитрию Кирасиденко.
2: Саша Кузьмич, спасибо за привет для девчонок, для Светланы Веточки Сакуры и для Натальи из Краснодара. Подарил песню в Вареничках по письмам. Ну вот что ты сделал такое небольшое. А девчонкам приятно, да? Сердце разрывается, Наташа поблагодарила. Виктория, Киров с вами. Ольга написала, да, Киров, Пенза, Литва, Волгоград, Дагестан отметились. Мои зайчики, молодцы.

0: 105.2 FM в Краснодаре. Включай. На Казак ФМ.
1: Ну вот вижу из непрочитанных, если вдруг... Так, минута поэзии. Татьяна Анатольевна, я сегодня уже читала, вы пропустили. Добрый вечер. Вы пишете, в эти выходные поздравления получили наши кормильцы, работники сельского хозяйства. Да с пятницы начали с удовольствием поздравлять, Татьяна Анатольевна. Вы пишете, спасибо им всем за их нелегкий труд. Поздравляем от души. Я с вами полностью согласна. И в пятницу вечером просто красной строкой всех работников сельского хозяйства от души поздравила. Вместе с вами поздравляла. Добрый вечер, казачок, обаятельная ведущая Виктория. Сегодня нашего Алексея Орлова наградили заслуженной наградой за разносторонние рубрики «Воскресная вечерняя», «Разговор за жизнь», «Я фермер», многое другое. Да, от всей души поздравляю замечательного ведущего, корреспондента, психолога и актера, замечательного человека с заслуженной наградой. Это Нина Лобченко пишет. Желаю здоровья всей семье и творческих успехов. Нина Васильевна, с уважением. Ну, Нина Васильевна, я не дублировала Алексея, конечно же, поздравляю. Просто дело в том, что знаю, что в новостях не раз говорили. Конечно, мы всегда командой радуемся нашим достижениям. Это замечательно. Наша копилка наград пополняется, и неважно, кто и когда. Замечательно, что радио «Казак ФМ» жюри оценивает, и мы получаем награды. Алексей, огромный привет. Мурат из Краснодара, тот самый Мурат, который передавал привет своему фермеру, работодателю. Вот и дозвонился в программу. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Слушаем, Мурат.
2: Я хотел бы поздравить Сергея Юрьевича Агая.
1: Ждем сельского хозяйства, получается, да.
2: Да, сельского хозяйства, было у него в следующем году, чтобы было у него хороший урожай. И чтобы было у него в жизни все, как полагается. Но самое главное, хочу пожелать здоровья.
1: Да, здоровья. Вы написали и в семье, да, и в семье, и в работе, и урожаев. Мурат, вы молодец.
2: Да,
1: Мурат.
2: Желаю еще его маме здоровья крепкого, терпения. И все будет хорошо.
1: Мурат, ну я поняла, что вы работали с этим человеком, и вы просто благодарны ему за...
2: Я и работаю, я сейчас уже.
1: Ах, так, вот оно как. Ну, поэтому, конечно.
2: Да, я уже 3 месяца нахожусь и работаю.
1: Мурат,
2: работаю, да.
1: Ну и вам желаем тогда успехов, успехов и еще раз успехов. Ну и, коль уж мы говорим про сельское хозяйство, отметили такой праздник, выходной день, и посмотрите, как федеральные каналы приветствовали, а как не приветствовать работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Еще раз говорю, низкий поклон и от радиостанции «Казак ФМ», и от каждого нашего радиослушателя, и от каждого россиянина. Это так на самом деле. Мы понимаем, как это тяжело, какая это работа. И поэтому очень хочется подарить вам песню Игоря Растеряева «Комбайнер», чтобы вы улыбнулись и пожелать еще раз крепкого-крепкого здоровья и вам, и вашим семьям. Терпения всем ветеранам этого труда. Живите долго-долго и радуйтесь каждому дню. Меня зовут Виктория Никитюк. Вас всех обожаю, целую, обнимаю. Пока-пока и до встречи на Казак ФМ.
3: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время. Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
1: Аварская народная сказка «Лев, волк и лиса». Шли однажды по лесу волк и лиса. Повстречался им лев и говорит:
2: «Давайте дружить, давайте охотиться втроем. Так будет легче, а потом разделим нашу добычу».
1: Волк думает:
3: «Какая удача дружить с господином львом, вместе охотиться, сколько будет добычи! Вот тогда я наемся досыта!»
1: Волк и говорит:
3: «Я рад подружиться с тобой, господин лев!»
1: Лиса думает: «Охотиться с господином львом? Нет, от такой дружбы добра не будет!» И говорит тихонько волку:
4: «Дружба сильного со слабым не в пользу слабого. Не надо, волк, с ним дружить. Ох, не надо!»
1: Но волку очень захотелось подружиться с господином львом. Он уговорил лису, и они пошли на охоту втроем. На охоте они добыли оленя, козла и зайца.
2: «Теперь давайте делить добычу»,
1: — говорит лев.
2: «Пускай разделит волк».
1: Волк обрадовался, что лев доверил ему дележ, и говорит:
3: «Ты, господин лев, самый большой и самый сильный. Тебе достанется олень. Мне козел. А лиса, она самая маленькая. Ей и зайца хватит».
1: Волк подошел ко льву поближе. Он думал, что господин его похвалит. А лев закричал:
2: «Мне, самому большому и самому сильному, всего только олень? Да где ты, глупый волк, учился?»
1: Лев поднял лапу и как даст волку по хребту, тот аж повалился с ног.
2: «Теперь ты, лиса, дели добычу».
4: «О, великий и несравненный», — говорит лиса, — «чего тут делить? Это так просто. Позавтракаешь ты оленем, пообедаешь козлом, а на ужин тебе останется зайчишка».
2: «Ха, ты, лиса, оказывается, мудра. Где ты училась? Кто твой мудрый учитель?» —
1: сказал лев.
4: «Мой учитель — глупый волк», —
1: сказала лиса, а потом юркнула в кусты и была такова. Вот и сказке конец. А теперь, маленькие казачата, пора ложиться в свои кроватки и засыпать. Добрых и волшебных вам сновидений!

0: Ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вышла как-то девушка замуж, ну, так получилось, вот, и, значит, звонит своей маме, ну, после там каких-то нескольких дней свадьбы, и говорит: «Мама, я тут Васе решила ужин приготовить, и вот у меня важный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот я решила гречку сварить, а как понять, что она готова? Она должна как пельмени всплывать или прокалываться как картошка?»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

0: Когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мою новую песню «Душа славянская» на радио «Казахстан».

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: Эх, хорошо с «Казак-ФМ».

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.